Слушай рок на Рок Радио. Усак понеделик звечер. Най-вечи рок шлагери. Най-бол секси софтичи. The best of мирняки. You name it, we got it. Рок Радио. Чисти рок.

комади за дежиона. Дни. То полетие. Топ рок комади за усако временско наповед. Рок радио. Чисти рок.

Следили на Бустер на Фейсбуку, Инстаграму и на Рукрадио апликации. Бодите дружавни с Рукрадием. Чистый рок.